Все приходим детьми, и сначала мы не знаем ничего, кроме любви. Но время беспощадно летит, детство прощай. Я вижу свое детство в твоих серых глазах. Я хочу быть суперменом и от всего тебя спасать. Я твой ангел-хранитель, тот самый папа отца.

Стиль сменяет шторм, но я буду с тобой рядом, несмотря ни на что. Я останусь в твоем сердце навсегда, только позови. Сквозь время и пространство, через тысячу лет, мы будем так же, как и раньше, вместе с тобой петь о том, что сансара — это круговорот людей.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
2: А вы знали?

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: Акционерная компания «Алроса» для работы в городе Мирном требуется. В общество «Алроса ГАЗ» Стропольщик 4 разряда. Телефон 8-914-260-2093. В Мирненское авиационное предприятие требуется уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-2036. В культурно-спортивный комплекс требуется слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда. Дополнительная информация по телефону 8-984-121-2036. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров, контролер-кассир. Обращаться к специалисту по номеру 8-914-308-76-32. Для работы в Ленске в общество «Алроса Охрана» требуется охранник. Телефон 8-983-300-38-25. Для работы в Удачном в акционерное общество «Алроса Охрана» требуется охранник. Телефон для справок 8-983-300-38-25. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется контролер-кассир. Обращаться к специалисту по номеру 8-914-308-76-32.
0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: В Мирном 11 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: Сотрудники алмазов Анамбара спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры Алроса. Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
0: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

Sydney.

the sun. A warrior of the mind.

0: В мирном 12 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Не переключайся.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса. Молодые экологи Алроса побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании. А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

знаешь, как с ума свести. И умеешь говорить в лицо что угодно, кроме нежности. Я теряю равновесие, полухожу.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: В Мирном 13 часов.
0: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: В природном парке «Живые алмазы» Якутии выбрали имена для малышей Яка и Бизона. Белоснежного ячонка назвали Орион, а Бизончика – Долан. «Алроса» сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии.
1: А вы знали? –

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

почвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: В Мирном 14 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Оканчики Алроса полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?
3: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
4: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте АОН. И Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он массовой коммуникации. Регистрация надзор Федеральной службы. И Кюсе Тонбирный медах свидетельствует.
3: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: в Мирном 15 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24.

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Lyr, lyr, так близко.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее.
0: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: В мирном 16 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 17 часов.
1: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: А вы знали? Факты о работе Алроса. Алрос обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. Алроса создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице. А вы знали?

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
4: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 18 часов.
1: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации Лариглер надзор Федеральной службы и Клинический Бирсел, то сумею себе кислый.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Молодые специалисты «Алроса» стали участниками международного форума «Форсаж-2026». «Алроса» помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
1: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-413-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 19 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Смирным 20 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тантуном ЛФС Тонсетте АОН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И клинча себе бил. Сел, то в сумме себе кислый.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
1: Just get the fuck out now.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти,

0: Всемирным. 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. АОН. И КЮСЕ. Тонбир. Номер для свидетельства. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И КЮСЕ. Субъект. Субъект.
1: Для слушателей старше 16 лет.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.

Лучше это была мне ты, но рядом с ним ты идешь.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И кюсе. Тон бирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он массовая коммуникация. Регулярный надзор. Федеральная служба. И кинчатюбе бирсел. Тосуню себе кисканю.
1: Для слушателей старше 16 лет.

идет. Есть Бог, который все слышит. Есть солнце, что рано встает. У меня есть мечты, что сбываются. Есть цели, к которым иду. Хорошо, что печаль забывается.

то можно съесть одну конфету. От одной конфеты ведь никому плохо не станет. От нее ведь сильно не поправишься, это же всего одна конфета. Но обычно одной конфетой не заканчивается.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 2. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
1: Говорили никогда. Слова так сбивают с толку. Ходили навсегда. Оказалось, что не

зима никак не отогреть. Ты пропустишь каждый мой звонок. Прости, что разбиваю сердце, и я бы поступил иначе, если мог. Вино всему неуемный характер. Легче выходить, чтобы искать вина. И мне, возможно, думать хватит. А тебе

в нашей кухне побьем всю посуду. Я выражения стесняться не буду. Голос сорвешь себе словно в простуду. Но нам не сбежать отсюда. Снова притянет как магнит. И разговор снова позабыть. Буду опять я наслаждаться видом. Твои говорили.

странное, знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

в Мирном. 3. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Приключения в никуда. Они падают в очередь и ждут сети, но вышиб порваны все провода.
1: Абонент находится вне любви.
0: Я бегу на самый верхний этаж, где хотя бы на миг поймаю шанс услышать гудки. И пусть говорят, что поверил в мираж, что сам себе вру, что попаду в зыбучие пески.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, ГЛР, надзор, Федеральная служба, и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

кедами. Шагаем по бульварам с тобой кедами. Ночь уже, и мы с тобой одни. Шагаем по бульварам кедами. Кедами, кедами. Шагаем по бульварам с тобой кедами. Ночь уже, и мы с тобой одни.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Объединяя города.

автобазе, танец двух маленьких планет. Ты одинок, и я один, спущу курок. Мы поладим, это крушение не упадет. Мы с тобой рождаем свет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тун Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелегар Надзор Федеральной службы и Кринча Субебир Сыл Тавсумю Субекисунюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Хорошее настроение.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее.
1: А вы знали?

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

Овны. Неделя будет складываться в лучшую для вас сторону. Удастся решить проблемы, которые не покидали вас последнее время. Тельцы. Благоприятный период для покупки одежды, бытовой техники и недвижимости. Во всех делах вас ждет удача, но будут и спорные моменты. Близнецы. На работе откроются новые возможности, но вы рискуете потерять, что было дорого для вас. Многих ждет улучшение финансового положения. Раки. На этой неделе будет шанс решить все свои денежные проблемы. Возможно, прибавка к зарплате или премия. Львы. Вам полезно провести время в обществе единомышленников. Возможно, у вас появится новый интерес. Девы. Сейчас жизненно необходимо почувствовать любовь и счастье. Ваши отношения с партнером выйдут на новый уровень. Весы. Проверенные методы сейчас будут неэффективны для решения старых проблем. Будьте рассудительны, и удача будет на вашей стороне. Скорпионы. Вас окружают люди, которые готовы помочь. Вы будете приятно удивлены происходящим. Не отказывайтесь от интересных предложений, они принесут вам рост по карьерной лестнице. Стрельцы. Удачный период, чтобы реализовать по максимуму все свои задумки и планы. Подходящее время для подачи документов социальной организации. Козероги. На этой неделе пойдут в гору жизненные возможности и самочувствие. Многих ждут приятные сюрпризы. Можно попросить повышения. Водолеи. Не стоит экономить на себе. Сейчас можно без зазрения совести потратить крупную сумму на себя. Самый удачный период, чтобы заключить крупные контракты. И, наконец, рыбы. Вы можете встретить человека, который изменит вашу жизнь. На этой неделе ваша жизнь преобразится. Вас ждут успехи в финансовой сфере. Не бойтесь перемен. Они к лучшему.

0: Сэр, а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: «Разный край», объединяя города.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио «Алмазный край».